0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Ради радио на все.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектального тютя – удар, попадание. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярных работах. Сегодня для обозначения высокой точности оно употребляется как тютелька в тютельку. Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда и велел больным не только пить ее, но и купаться в ней. В 18 веке минеральную воду из источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно загазировать воду. Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода. Далее швед Тоберн Бергам в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками, и назвал его сатуратором, от латинского сатура – насыщать. Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб. Он в 1783 усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале 19 века Швеб для удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду. Так появилась содовая. В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылке, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов, как маленьких домашних, так и больших. Позже появились и уличные автоматы по продаже газировки.
1: Бытовые истории.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: «Бытовые истории».
10: День рождения шприца люди не знают, но история его создания известна. Около 2400 лет назад древнегреческий врач, отец медицины Гиппократ, в качестве шприца применил полую трубку, к концу которой прикрепил мочевой пузырь свиньи. Настоящий шприц многоразового использования был изобретен лишь в 1853 году. Он изготавливался из каучукового цилиндра, внутри которого находился хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим из него наружу металлическим штырем. В другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как в начале цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 1906 году был сконструирован многоразовый шприц со стеклянным цилиндром, металлическим поршнем и металлической иглой. Этот цилиндр был закреплен металлическими колечками с двух сторон. Такой шприц разбирался и собирался. Нашим бабушкам и дедушкам, когда они были еще маленькими, делали уколы именно такими шприцами. А теперь людям на всей земле делают уколы только шприцами одноразовыми, которые в 1956 году изобрел новозеландский ветеринар, дабы максимально упростить и ускорить вакцинацию животных. Потом уже заметили, что одноразовый шприц уменьшает риск передачи инфекции от человека к человеку.
9: «Бытовые истории».

0: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Музыка для тех.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мультивибратор – это устройство, благодаря которому в компьютере сохраняются данные. Как же это происходит? Еще в 18 веке немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц сделал важное открытие. Он придумал так называемую двоичную систему исчисления. Эта цифровая система оперирует только двумя числами – 1 и 0. Тем не менее, с ее помощью можно выполнить любой расчет. Если бы не эта система, все современные компьютеры представляли собой просто груду железа. Впрочем, компьютер еще нужно научить различать единицу и ноль. Поскольку устройство работают на электричестве, это проще простого. Фаза – это единица, а ноль – он и есть ноль. Но как же компьютер все-таки хранит данные? Над этой проблемой долгое время бились многие ученые. В 1919 году инженеры-электрики Уильям Генри Икклс и Фрэнк Уилфред Джордан разработали специальную схему, которую они назвали «триггерной». Состояла она из двух трубок. Они были связаны друг с другом, и ток пропускала только одна из них. Таким образом, эту схему можно было применять так же, как электрический выключатель. Однако была еще одна особенность. Мультивибратор сам запоминал то состояние, в которое его перевели. Он хранил либо плюс, либо минус. Сегодня эти устройства дополняются также транзисторами и являются одной из самых важных деталей современных компьютеров.
1: Бытовые истории.

0: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.
1: Зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
1: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Я всю жизнь искал

живет, где душа поет. Завтра будет день, светом станет тень, день опять пройдет.

34, сообщение Москва или Клонар прибывает на первый путь первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Доберайнера. Их изобрел Вольфганг Доберайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
5: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектального «тютя» – удар, попадание. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярных работах. Сегодня для обозначения высокой точности оно употребляется как «тютелька в тютельку».
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: походы. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан. А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пуговица. Кто именно изобрел пуговицу, неизвестно. Одни ученые склоняются к тому, что это были греки или римляне, другие, что пуговица пришла из Азии. Делались они преимущественно из слоновой кости, из бивня этого животного. Широкое распространение пуговицы получили только в 13 веке, и почти 5 столетий были признаком богатства и знатного происхождения. Короли и аристократия могли позволить себе заказать пуговицы из золота и серебра. Затем их стали делать из металла и меди, но почти до конца 19 века. Пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с одной одежды на другую.
1: Бытовые истории.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Слушайте свежее.

0: тому назад.
1: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лапша быстрого приготовления? Это специально обработанная, например, обжаренная в масле сухая лапша, для приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся приправы. Продукт когда-то был дешев и прост в приготовлении, что делало его одним из самых популярных блюд в мире. Считается, что первая лапша быстрого приготовления была китайская лапша ефу, появившаяся в 16 веке в Китае. Бытует мнение, что повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Мамафуку Андо, основавший компанию Nissin Food Production и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen со вкусом курицы в 1958 году. В этом же году новый продукт появился на рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компания Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно было приготовить без использования посуду прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. В этом же виде лапшу мы покупаем и до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1711 году придворный трубач английской королевы Джон Шор изобрел необходимый всем музыкантам и настройщикам музыкальных инструментов нехитрый предмет, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами. Эта вилочка была названа камертоном. Если ударить по камертону, его концы начинают колебаться и раздается звук, который служит эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и в пении. Камертон, изобретенный Шором, давал 419 колебаний в секунду. Издаваемый камертоном звук было решено присвоить ноте ля. От нее и настраивали все другие звуки. У многих струнных инструментов, чаще всего у скрипки, при изменении температуры натяжение струн меняется. Поэтому скрипачам приходится часто подтягивать струны, и камертон тут незаменим. Современный настроечный инструмент камертон издает звук ля первой октавы частотой 440 Гц. В наши дни симфонические оркестры редко пользуются камертоном. В оркестре его роль выполняет деревянный духовой инструктор гобой, поскольку в его конструкции температура не влияет на музыкальный строй, и его нота ля всегда устойчива. Но если с концертом играет рояль, то все инструменты оркестра настраивают уже по нему, а рояль перед концертом должен быть хорошо настроен только по камертону. Так что без него не обойтись, как ни крути.
1: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектального «тютя» – удар, попадание. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярных работах. Сегодня для обозначения высокой точности оно употребляется как «тютелька в тютельку». Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поговорим об истории селфи или себяшек. Технологические достижения в области фотографии подарили нам замечательные моменты, захваченные на пленку или запечатленные в цифровой форме, но история фотографии насчитывает тысячи лет. Понятие фотографии было впервые упомянуто китайским философом Мо Цзы в течение 5 века до нашей эры. И даже Аристотель, как было известно, использовал камеру обскура, чтобы наблюдать затмение век спустя. Средневековое восхищение зеркалами привело к созданию автопортретов. Первый фотоселфи, как полагают, был создан в 1839 году Робертом Корнелиусом, химиком и любителем фотографий из Филадельфии. Используя дагерротип, Корнелиус сделал собственный снимок с подписью «Первая светлая фотография из когда-либо сделанных, 1839, на оборотной стороне». Несколько десятилетий спустя групповые селфи уже не были чем-то необычным, о чем свидетельствуют фотографии Джозефа Байрона и его приятелей с 1909 года. В 1914 даже великая герцогиня Анастасия, злополучная дочь Романовых, приняла участие в повальном увлечении. Теперь же селфи стало повальным увлечением.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайся!

я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: тому назад.
1: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студию микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.
9: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Миллионер садится в свой лимузин, за рулем которого сидит новый, только что принятый на работу водитель. Миллионер спрашивает.
1: Шофер? Ну и как, значит? Угу. Ну и как вас зовут?
0: Карл Никифор Никанорыч.
1: Ага, ну вы уж меня извините, но я привык называть своих шоферов по фамилиям. Итак, как вас фамилия?
0: Видите ли, в чем дело? Я чех, и моя фамилия Лапочка.
1: Поехали, Карл.

0: принципу вы утром подбираете галстук?
1: Когда с похмелья беру первый попавшийся.
0: А в другие дни?
1: А в другие дни я помню, что он у меня единственный.
2: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а сейчас вот об этом. Граждане рассказали о необычных вкусовых предпочтениях. Мед с чесноком, маринованный арбуз или чипсы с вареньем. Такие неожиданные сочетания продуктов оказались в числе любимых у россиян. Об этом рассказывает ТАСС. Около 37% респондентов признались, что любят необычные вкусы и часто пробуют новые сочетания. Самым популярным вкусовым миксом оказалась классика – кислая и сладкая. Его предпочитают 45% участников опроса. При этом 14% остались недовольными после подобных опытов.
3: Лучшие.
4: Лучшие.
3: Лучшие.

0: Я тут кое-что интересное загуглил. О самых эффективных методах отбеливания зубов. По словам дантиста, процедуру можете выполнить в кресле стоматолога. Отбеливание производится под контролем специалиста, что обеспечивает безопасность и высокую эффективность. Также существуют домашние наборы для подобных процедур. Например, отбеливающие полоски или зубные пасты. Кроме этого, сырые фрукты и овощи с крупной клетчаткой, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют очищению зубов при жевании.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Кто придумал чай в пакетиках? Существует множество версий и рассказов на эту тему. По одной из них торговец кофе и чаем Томас Салливан в 1900.

0: 2004 году стал расфасовывать чай, кроме жестяных банок, еще и в шелковые пакетики, а его клиенты, по незнанию, стали заваривать его, не распаковывая. Существует также теория о том, что чайные пакетики изобрели английские солдаты во время Первой мировой войны. Как утверждают некоторые историки, на фронте английские вояки насыпали чай во что-то наподобие носка и заваривали в походных котелках. Однако, чья бы теория ни была верной, чайный пакетик был изобретен гораздо раньше, еще в 780 году китайцем Луклу, описавшим в своей книге «Заваривание чая», помещенного между двумя листами тончайшей бумаги.
1: Бытовые истории.

0: Осень – это очередное испытание для психики. Делайте перерывы. Лучше всего организовывать небольшие передышки каждые 45 минут, чтобы размяться и сделать зарядку. Не сбивайте режим питания. Не забывайте про режим сна. И последнее – попробуйте начать медитировать.
1: Новинка этой недели.

кто-то так и будет наступать на одни и те же грабли, доказывая свою правоту. Внутренний голос всегда намекает на изменения к лучшему. «Может быть, пойдем на тренировку или прогулку?» — твердит диалог с самим собой. «Думаю, надо прислушиваться к себе, под любимую музыку, на правильной волне».

Начало осени – это очередной повод поработать над собой. Расскажу о 8 шагах для повышения мотивации. Перекрыть пути к отступлению. Окружить свое пространство мотивационными символами. Общаться с позитивными и оптимистичными людьми. Каждый день вдохновлять себя. Устранить источники негатива и заменить их позитивными источниками. Выглядеть так, как будто уже добился успеха. Визуализировать успех. Действовать смело.

0: Если мероприятие состоялось, но не освещалось средствами массовой информации, то считается, что мероприятия не было. Так устроены современные медиа и информационное пространство. Поэтому ничего не пропускайте. Слушайте прямой эфир и заходите на наши ресурсы в интернете и в социальных сетях.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Скрепка. Соединять вместе листы бумаги начали в 13 веке. В левом верхнем углу каждой страницы делались надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже тесьму стали натирать воском, чтобы, во-первых, лента стала более прочной, а во-вторых, было легче вынимать или вкладывать нужные листы. В 1835 году врач из Нью-Йорка Джон Арланд Хоу изобрел машину для производства булавок. Булавки были, естественно, придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани, но их также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Валер в 1899 году. Но она не была похожа на нынешнюю скрепку. А скрепку в том виде, в котором она сейчас и существует, придумали в английской компании Gem Manufacturing Ltd. Но почему-то это изобретение так никто никогда не запатентовал.
2: Бытовые истории. Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем актеры, то зрителям может наскучить представление. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем, одни танцуют, другие поют. Поэтому на «Танцполе жизни» у вас больше шансов интересно провести время под хиты на любимой волне.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Сидят дома. Муз читает газету, жена делает маникюр.
2: Дорогой, завтра к нам приезжает моя мама. Ненадолго, всего на пару недель. Ты слышал, что я сказала? Ну вот и славно, я знала, что ты не рассердишься. Вот только не надо на меня орать.
1: Прослушайте отрывок из сказки «Аленький цветочек».
3: Ну, дочери мои дорогие, любимые, что вам привезти из-за моря?
2: Ну,

0: магазине. Когда я покупал у вас в магазине канарейку, вы мне сказали, что они живут по 10 лет, а моя на следующий день умерла уже. Угу. Значит, именно в этот день ей исполнилось ровно 10 лет.
1: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radioshow.ru.
2: Да, ведь и в сети есть, а послушать и почитать по-настоящему веселого.
3: Огромный архив смешных аудиофайлов.
4: Слушай с друзьями.
5: radioshow.ru.
0: В Германии родился и вырос великий композитор Бетховен.
6: Странно. А я слышал, что он там оглох, состарился и умер.
0: Бетховен.

0: Мишка заглянул в разрез ее платья. На ней были голубые туфельки.
1: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым.

атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Виртуально летим не на крыльях рабочего дня или ночи, а в школу, по которой одни скучают, а другие слагают легенды. Не знаю, откуда взялись фразы, которые звучат до сих пор в каждой школе. Выйди и зайди нормально, расскажи всем, вместе посмеемся. Оценку тоже будете делить пополам. Звонок для учителя и так далее.
1: Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: От музыки к интересным данным. Среднестатистический пользователь проводит онлайн 6 часов и 40 минут каждый день. А памятуя то, что время – это невосполняемый ресурс, необходимо срочно что-то с этим делать. Благо, школа отвлекает детей от глобальной паутины.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кристалл для звезды смерти изобрели ученые Сибири. Специалисты Института геологии и минераловедения Сибирского отделения Российской академии наук разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 миллионов ватт для термоядерной реакции. Оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать и значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. А ученые Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Академии наук создали защиту от вируса гриппа А, считающегося наиболее опасным. Их изобретение – синтепон со специальным нанопокрытием из серебра, который можно применять для изготовления медицинских масок. Металлизированный синтепон уже ранее использовался, но в совсем других сферах. Например, для извлечения серебра из фотораствора крупных типографий. А сейчас такие универсальные маски шагнут в мир.
1: Бытовые истории.

0: Когда в компании я начинаю говорить о бессмертии души, мне задают очевидный вопрос. Откуда ты это знаешь? На что я обычно отвечаю. По-вашему, смысл жизни человека – это оформить ипотеку, взять машину в кредит и накупить за жизнь миллион ненужных вещей? Явно у жизни больше смыслов, чем те, которые лежат на поверхности.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Тут кое-что интересное узнал. Британская долгожительница регулярно посещает докторов и любит ходить в парикмахерскую, чтобы сделать новую прическу. Главными секретами долголетия она назвала счастье, общение с друзьями и танцы.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить, не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые и завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

На днях слушал один подкаст. Оказывается, нужно перестать залипать в социальных сетях и желательно удалить из телефона подобного рода приложения. Просто получается, что мы себе не принадлежим. Живем почти целиком и полностью в виртуальном мире. Выходите иногда из мобильного и виртуального мира. В реальности тоже хорошо.

один взорвал. Слушай, как ты все это терпишь, а? Тебя за каждый день цена по морде сковородкой молотит. А ну и что?

0: убирайте галстук.
1: Когда с похмелья, беру первый попавшийся.
0: А в другие дни?
1: А в другие дни я помню, что он у меня единственный.
2: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сыт.

0: Ждем в доброцене.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Есть мнение, что в чае меньше кофеина, чем в кофе. Однако это не всегда так. Как подчеркивает специалист, в чае кофеин связан танином, и он не оказывает прямого возбуждающего действия, но все зависит от

0: сорта, приготовления и количества. Поэтому иногда в чае может быть раза в 3-4 больше кофеина, чем в кофе. Специалист посоветовал людям, страдающим гипертонией, быть поосторожнее с чаем. Напрямую на повышение давления напиток не влияет, но в момент криза его пить не рекомендуется. Кроме этого, многие думают, что чай обладает сильным мочегонным эффектом и обезвоживает организм. Но такой эффект достигается только при чрезмерном употреблении напитка.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Зимой 1918 года около половины всех детей в Берлине страдали рахитом, одним из симптомов которого являются костные деформации. Врач Курт Гульчинский заметил, что многие его пациенты, страдающие рахитом, были очень бледными, без всякого загара. Он решил провести эксперимент на 4 больных, включая 3-летнего мальчика. Курт Гульчинский стал облучать эту группу больных ультрафиолетовыми лучами от ртутно-кварцевых ламп. После нескольких сеансов доктор обнаружил, что костная система у детей стала укрепляться. В мае 1919 года с наступлением летнего сезона он стал делать детям солнечные ванны. Результаты его экспериментов вызвали большой резонанс. По всей Германии детей стали сажать перед кварцевыми лампами. Там, где ламп не хватало, как в Дрездене, например, в дело пошли даже лампы, снятые работниками социальных служб с уличных фонарей. Позже ученые выяснили, что лампы ультрафиолетового излучения способствуют выработке витамина D, который активно участвует в синтезе и усвоении организмом кальция. Кальций, в свою очередь, нужен для развития и укрепления костей, зубов, волос и ногтей.
2: Бытовые истории.

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing.
2: Всем большое спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Аривидерчи!

0: Чимали три часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

чимал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус,

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие.
6: Лучшие.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Прототип первого банкомата был изобретен американским ученым армянского происхождения Лютером Джорджем Синджаном еще в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списывать их со счета. Аппарат не был связан с банком. Синджан предложил опробовать изобретение городскому банку Нью-Йорка, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Синджана было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат по выдаче наличных денег изобрел шотландец Джон Шепард Барон. На идею создания банкомата его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента, сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами в обмен на специальный ваучер – чек, который надо было заранее получить в банке. Только в 70-е годы в обиход вошли пластиковые карты с магнитной полосой. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их. Революцией в сфере оборота наличных стало развитие интернета и мобильных технологий.
1: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я дома. Мус читает газету, жена делает маникюр.
2: Дорогой, завтра к нам приезжает моя мама. Ненадолго, всего на пару недель. Ты слышал, что я сказала? Ну вот и славно, я знала, что ты не рассердишься. Вот только не надо на меня орать.
1: Прослушайте отрывок из сказки «Аленький цветочек».
3: Ну, дочери мои дорогие, любимые, что вам привезти из-за моря?

0: магазине. Когда я покупал у вас в магазине канарейку, вы мне сказали, что они живут по 10 лет, а моя на следующий день умерла уже. Угу. Значит, именно в этот день ей исполнилось ровно 10 лет.
1: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radiosol.ru.
2: Да, верь, и в сети есть, а послушать и почитать по-настоящему веселым.
3: Огромный архив смешных аудиофайлов.
4: Слушай с друзьями.
5: radiosol.ru.
0: В Германии родился и вырос великий композитор Бетховен.
6: Странно. А я слышал, что он там оглох, состарился и умер.

0: только заглянул в разрез ее платья. На ней были голубые туфельки.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

учил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара, емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище другом рудокопа. В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метра от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.
1: Бытовые истории.

0: Чимале 16 часов.
1: Горячий хит.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: тому назад.
1: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: Миллионер садится в свой лимузин, за рулем которого сидит новый, только что принятый на работу водитель. Миллионер спрашивает.
1: Шофер новенький, значит. Угу. Ну и как вас зовут?
0: Карл Никифор Никанорыч.
1: Ага, ну вы уж меня извините, но я привык называть своих шоферов по фамилиям. Итак, как вас фамилия?
0: А, видите ли, в чем дело? Я чех, и моя фамилия Лапочка.
1: Поехали, Карл.

0: громче.
1: Следователь допрашивает подозреваемого. В 2:00 вас видели в ресторане «Волга», а в 3:30 вы были в ресторане «Маяк». И что вы делали в интервале?
0: Прошу прощения, но в нашем городе нет ресторана «Интервал».
1: Слушай, как ты все это терпишь, а? Тебя-то каждый день цена по морде сковородкой молотит.
2: А ну и что?

0: принципа вы утром подбираете галстук?
1: Когда с похмелья беру первый попавшийся.
0: А в другие дни?
1: А в другие дни я помню, что он у меня единственный.
2: В Чимаре 16:30.
3: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет. Ага.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103
10: и 2. Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней которого срезана. На этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на частоту ударов метронома. Чем выше грузик, тем реже удары. И, соответственно, чем грузик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавливается частота ударов. Кроме механических, существуют и электронные метрономы. Для удобства они часто совмещаются в одном корпусе с тюнерами. Также метроном может использоваться во время физических упражнений, лабораторных исследований в качестве музыкального инструмента. Так есть симфоническая поэма для 100 метрономов «Лигетти» и сюиты из музыки к фильму «Мертвые души» Шнитке. В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
1: Бытовые истории.

0: Чимале 17 часов.
1: В мире много разной музыки.
2: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас.
1: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Отвертка – это особый инструмент, использование которого стало для нас обыденным, но при этом он играет в нашей жизни большую роль. Применяется этот инструмент при сборке различных механизмов и предметов, будь то детский конструктор или высокотехнологичный прибор. Как уже неоднократно доказано историей, наибольшие толчки в техническом развитии дают человечеству войны. Именно на период развития огнестрельного оружия и артиллерии приходится дата изобретения и распространения отвертки. Развитие ручного стрелкового оружия привело к изобретению большого количества деталей и вспомогательных механизмов, используемых в нем. Так, для крепления и регулировки элементов ударно-спусковых механизмов старинных пистолетов, мушкетов и аркебуз использовались винты с прорезью для удобства их кручения. История отвертки развивается и в наше время. Так, сейчас существуют полуавтоматические отвертки, а электрошуруповерты с различными насадками позволяют вообще без затрат мускульной силы закрутить-выкрутить винт или шуруп. В то же время происходит усложнение устройства отверток. Делается это в большинстве случаев, чтобы обезопасить соединение от дурака. Но все же равноценная замена обычной отвертки пока не найдена.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.
6: Давно забытое чувство посетило меня.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Зна сидят дома. Муз читает газету, зна делает маникюр.
2: Дорогой, завтра к нам приезжает моя мама. Ненадолго, всего на пару недель. Ты слышал, что я сказала? Ну вот и славно, я знала, что ты не рассердишься. Вот только не надо на меня орать.
1: Прослушайте отрывок из сказки «Аленький цветочек».
3: Ну, дочери мои дорогие, любимые, что вам привезти из-за моря?
2: Смотри,

0: магазине. Когда я покупал у вас в магазине канарейку, вы мне сказали, что они живут по 10 лет, а моя на следующий день умерла уже. Угу. Значит, именно в этот день ей исполнилось ровно 10 лет.
1: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radioshow.ru.
2: Да, 9, их сети есть, а послушайте, почитать по-настоящему веселым.
3: Огромный архив смешных аудиофайлов.
4: Слушайте, друзья.
5: radioshow.ru.
0: В Германии родился и вырос великий композитор Бетховен.
6: Странно, а я слышал, что он там оглох, состарился и умер.
0: Beep, beep.

0: Ника заглянул в разрез ее платья. На ней были голубые туфельки.
1: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

удержаться нити, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

глазах у нее только холод стоял, стоял, как прежде. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

прошу, немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабское происхождение, от мамлюков Египта или от мусульман в Испании. Эта система игры в карты уже тогда была подобна той, в которую мы любим играть сегодня. Четыре масти и старшие карты козыри. Однако королевские карты в то время были лишь во власти мужчин и не включали королеву. Изначально не использовались и номера. Вместо них были мечи, монеты и прочее. Практика использования номеров прибыла из Китая, где задолго до этого уже была своя система. В то время как карты становились популярнее, изменялись также правила и их практического применения. В 1674 году англичанин Чарльз Коттон издал «Кодекс умелого игрока», где описывались возможные варианты игры в карты. Игральные карты даже отражали политический климат, так как в зависимости от периода были украшены образами христианского либо философского содержания. Так, например, революционеры во Франции играли в особенную карточную игру, представляющую триумф обыкновенного человека над монархией. Они также заменили королей и королев, привели легиями, братствами и равенствами из-за своего презрения к членам монаршей семьи. Приход к власти Наполеона и новый режим впоследствии отменили многие радикальные изменения, установленные революционерами. Ну а игральная колода карт дожила до наших времен.
1: Бытовые истории.

0: назад.
1: 21 сентября в 1051 году освящен Софийский собор, первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. В 1522 году напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Шоколад «Аленка». Этот бренд появился в 1966 году на столичной фабрике «Красный Октябрь». Накануне советское правительство приняло продовольственную программу, по которой на прилавок должны были поступить новые товары. Одним из таких товаров и стала небольшая плитка молочного шоколада с милой девочкой на обложке. Марка шоколада вышла настолько удачной, что вскоре рецептуру пищевых технологов «Красного Октября» позаимствовали фабрики имени Бабаева и «Ротфронт». Изначально задумывалось, что шоколадка будет называться «Аленушка», а во оформлении обложки будет использоваться картина Васнецова. Однако затем от этой идеи отказались, так как образ Аленушки с одноименной картиной был уж больно печальным и мрачным. Вместо горюющей девушки было найдено изображение милой пухлощекой девочки помладше – Аленки.
9: Бытовые истории.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его-то.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

0: В Чимале 19 часов.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Расческа. Неизвестно, где и когда была сделана первая расческа, но один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости животного с ручкой и 8 вручную вырезанными зубчиками, располагавшимися на расстоянии в 2 мм друг от друга. Впоследствии расчески делались также из дерева, кораллов, слоновой кости, черепашьего панциря и рогов различных животных. Этот материал для гребни использовался вплоть до середины 19 века. В 1869 году два брата Исаи и Джон Хаят изобрели целлулоид, что полностью изменило производство расчесок. Слоны и черепахи были спасены от полного уничтожения, а люди получили более дешевые гребни из материала, внешне очень похожего и на кораллы, и на слоновую кость, и на панцирь черепахи.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район. 101,1 FM. Чемальский район. 102,4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Экологи могут спать спокойно. Сорбент, который можно использовать при экологических бедствиях, вызванных разливом нефтепродуктов, изобрели ученые Сибирского федерального университета. От существующих в мире аналогов разработку красноярских ученых отличает высокая нефтеемкость, сорбент впитывает в себя в 8 раз больше собственного веса, и стоимость, она в 1,5-2 раза меньше. Производство красноярского сорбента является безотходным, а отработанный сорбент можно формировать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых добавок к асфальтовым смесям.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея перевода стрелок на час вперед весной и на час назад осенью существовала еще в конце 18 века. Американский мыслитель, а позже и президент Бенджамин Франклин изложил ее в письме в парижский журнал еще в 1784 году. Так как люди не ложатся спать с заходом солнца, приходится впустую изводить свечи, писал политик. Зато утром впустую пропадает солнечный свет, так как люди просыпаются позже, чем встает солнце. Подобные же предложения были сделаны в Новой Зеландии в 1895 году и Великобритании в 1909, однако они ни к чему не привели. Первая мировая война внесла свою лепту в реализацию этой идеи. В Германии не хватало угля. 30 апреля 1916 года власти этой страны выпустили указ, согласно которому стрелки часов переводились с 23:00 вечера на 24:00. На следующее утро все должны были проснуться таким образом на час раньше, экономя час светового дня. Опыт Германии довольно быстро перекочевал в другие страны. В Британии на летнее время перешли 21 мая 1916 года. За ней последовали другие европейские страны. 19 марта 1918 Конгресс США учредил несколько часовых поясов и ввел летнее время с 31 марта до окончания Первой мировой войны. После заключения перемирия летнее время отменили, но идея экономии светового дня осталась ждать лучших времен. И, как мы знаем, эти времена в конце концов наступили.
1: Бытовые истории. Реклама.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8 951 346 50 72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как быстро очистить картофель? Есть несколько способов. Так, в традиционной немецкой кухне используется несколько видов ножей картофелечисток, в зависимости от того, какое именно блюдо из картофеля хотят приготовить. На предприятиях общественного питания и в небольших овощеперерабатывающих производствах используются специальные машины для очистки картофеля и овощей от кожуры. Промышленная картофелечистка состоит из резервуара со стенками, облицованными плитками крупнозернистого наждачного камня и приводимой в вращение электродвигателем чашки из этого же материала в нижней части резервуара. Емкость также имеет отверстие в верхней части для засыпки нечищенного картофеля, обычно с добавлением некоторого количества воды, и опускаемый лоток или заслонку для высыпания готовой продукции. Кожура очищается в виде пасты в процессе трения картофелин о наждак. Картофелечистка также может входить в состав универсальной кухонной машины. Для начальной промышленной очистки картофеля может также применяться струя горячего пара, размягчающая кожуру.
1: Бытовые истории.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Ради радио на все.
6: Oh, it's a video. That's my...

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мыло начали изготавливать еще в древних цивилизациях, таких как Шумер и Вавилон. Это около 3000 лет до нашей эры. Доказано, что масла биологического происхождения хорошо снимают загрязнения с поверхности кожи. Это легко заметить при употреблении жирной пищи руками, например, жареного на костре мяса. В то время как в южных широтах для мытья проще было использовать растительное масло. В северных это могло быть затруднительным ввиду дороговизны сырья. Отопленный животный жир получать в условиях севера ощутимо легче. Учитывая, что для топления зачастую использовали открытый огонь, смешение топленого жира с золой или песком – вопрос времени. В дальнейшем необходимо лишь подобрать оптимальный состав жиров для получения однородной, эргономичной и приятной смеси. В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шевроль по просьбе владельцев текстильной фабрики установил состав мыла. В результате анализа оказалось, что мыло – это смесь натриевых солей, высших жирных карбоновых кислот. В Европе и США непрерывный процесс мыловарения был отработан в конце 1930-х вместе с непрерывным процессом гидролиза, расщепления жиров водой и паром высокого давления в мыловаренных башнях.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лукум, или как его еще называют, локум, это популярная вот уже несколько столетий восточная сладость. Это лакомство было придумано около 500 лет назад, и состоит оно из сахара, крахмала, орехов и воды, с добавлением небольшого количества экстракта, полученного из лепестков роз. Существует два вида лукума – шакер-лукум на основе сахара и рахат-лукум на основе крахмала или муки. В настоящее время наибольшее распространение получил рахат-лукум, именуемый иногда просто лукум. А началось все в конце 18 века, когда кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир преподнес эту сладость турецкому султану, которому рахат лукум очень понравился. Впоследствии Хаджи Бекиром были созданы несколько новых видов лукума, которые производились им с добавлением орехов. А в конце 19 века его внук Мехмед Мухуддин презентовал лукум на выставке в Брюсселе. По результатам презентации Мехмед был награжден золотой медалью выставки. Впоследствии он заключил договоры на поставку восточной сладости в Европу. В настоящее время существует много сортов рахат-лукума, различаемые, как правило, по добавляемым в него начинкам и форме изготовления.
1: Бытовые истории.

0: Золотое время на любимом радио.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна или кусочка скрученной ткани. Качество свечей оставалось постоянным в течение многих лет. До середины 19 века их изготовление входило в обязанности домохозяек. Делалось это так. Сало животных растапливали в большой кастрюле. Свободно крученную нить из хлопка, которая была вдвое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабокрученной хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск, парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
1: Бытовые истории.

На Алтае 23 часа. В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Soria.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные около 7 тысяч лет назад. Первые приспособления для передвижения по снегу, естественно, больше были похожи на современные снегоступы, но со временем они трансформировались, становились более длинными и узкими для увеличения скорости. Они уже могли скользить по снегу и своим внешним видом походили на привычные для нас лыжи. Первая лыжная обувь не имела жесткой подошвы и просто привязывалась к полозьям, так как не существовало специальных креплений. Так было вплоть до 30-х годов 20 века, когда появились рантовые ботинки, которые активно использовались лыжниками до 70-х годов. Интересную историю имеют и лыжные палки. Оказывается, до конца 19 века лыжники использовали только одну палку. Это связано с тем, что лыжи применялись в основном для охоты и в армии. Первые палки были деревянными или бамбуковыми, высотой приблизительно в рост человека. Только в наше время палки превратились в продукт высоких технологий, производятся из легкого алюминия или композитных материалов.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Самая актуальная музыка.

сообщение Москва или Кманар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Кманар прибывает на первый путь в первой платформе.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
2: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: когда Мишель Эжен Шевроль открыл маргариновую кислоту. От древнегреческого слова, означающего «жемчужина» – «жемчужное отложение жирных кислот». В 1860-х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооруженными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Межемурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный продукт полимаргарин. Название потом было сокращено до названия продукта – маргарин. Слово это теперь является общим термином для обозначения любого продукта из спектра широко схожих съедобных масел. Полимаргарин также иногда сокращается до олео. Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре превратилась в большой бизнес, хотя это и произошло позже, нежели хотелось. Только 3 января 1871 года Джи Брэдли запатентовал маргарин. И к концу 19 века искусственные пищевые твердые масла продавались уже как в старом, так и в новом свете.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BNV американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытаний он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты, а заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберейнера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
1: Бытовые истории.

не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

дороги идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4 четверти пути.

упадет, пропадет чуть левее наклон. Все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь

Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Алтай FM+. Радио родного района 102.4.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я солдат.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в XVIII веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в XVI веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Новинка этой

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей

0: три часа. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Есть ли связь между пенным напитком из Ирландии и книгой рекордов? Несомненно. История книги рекордов Гиннесса начинается со спора между охотниками. Затеял спор Хью Бивер, в то время он был директором-распределителем компании по производству пенного напитка. Вопрос заключался в том, какая птица в Европе самая быстрая. Бивер пытался доказать всем, что самой быстрой может быть только золотая ржанка. Но нашлись оппоненты, утверждающие, что быстрее шотландской куропатки птицы нет. Дискуссия продолжалась долго, но победителя определить так и не удалось. Но этим дело не закончилось. Спустя 3 года очередной светский раут свел спорщиков вновь, где они с новой силой отстаивали свои убеждения. И вот тут один из присутствующих выдвинул предложение о создании некого достоверного источника информации, чтобы в курсе события были все посетители и завсегдатаи пабов. На создание первой книги рекордов Гиннесса ушло чуть больше года. Книга, в которой было 198 страниц, увидела своих первых читателей в 1955 году. Название ее тогда было «Книга превосходства». Степеней. В нее заносили данные, касающиеся всего самого-самого. Пройдет всего несколько месяцев, и книга рекордов Гиннесса в Британии станет бестселлером. Сегодня разные страны мира, Россия в том числе, имеют специальные комиссии, которые уполномочены фиксировать новые рекорды и выдавать специальные дипломы книги рекордов Гиннесса.
0: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждений. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманные зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: За сталь, которая не ржавеет и не поддается коррозии, мы должны благодарить Гарри Брейли из английского города Шеффилда. В начале 20 века британские военные ломали голову над тем, из какого металла лучше всего производить оружие. Проблема была в том, что оружейные стволы под воздействием высоких температур и трения начали деформироваться. Металлурга Брейли попросили создать такой сплав, который мог бы выдержать воздействие высоких температур, химических элементов и так далее. Брейли стал проводить эксперименты, проверяя свойства различных сплавов, в том числе с высоким содержанием хрома. Согласно легенде, многие из опытов, по его мнению, закончились неудачей, и забракованные слитки оказались в куче металлолома. Однако позже Брейли заметил, что некоторые из них не поддались ржавчине. Таким образом, в 1913 году Брейли открыл секрет нержавеющей стали. В годы Первой мировой войны из нее изготавливали новые авиадвигатели, однако позже из нержавейки стали делать ложки, ножи, вилки, а также бесчисленное количество хирургических инструментов, без которых не обходится сейчас ни одна больница в мире.
1: Бытовые истории.

0: Чузголотая борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Изображение безбородых мужчин на стенах пещер заставляет предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки из жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Самое раннее упоминание о зубной пасте содержится в египетском манускрипте 4 века до нашей эры. Ее рецептом была смесь порошкообразной соли, перца, листьев мяты и цветков ириса. В России вопросам гигиены не уделяли такого пристального внимания, и только после указа императора Петра I боярам чистить зубы толченым мелом и протирать влажной тряпочкой, можно говорить, что этот вопрос был поднят на государственный уровень. В 1873 году компания Colgate представляла на американском рынке ароматизированную зубную пасту в банке. В 1915 году в состав зубных паст начинают вводить экстракты из некоторых деревьев, например, эвкалипта. Паста начала расфасовываться в алюминиевые, а затем и в пластиковые тюбики. Важным открытием 20 века можно считать введение в состав зубных паст соединений фтора, которые способствуют укреплению эмали.
10: Бытовые истории.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

помахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать,

0: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 ФМ. Чимальский район 102.4 ФМ.
1: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный?

6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мороженое. Это замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и прочих продуктов с добавлением вкусовых и ароматических веществ. Существуют различные сорта мороженого, например, крем-брюле или пломбир. Оно делится на закаленное и мягкое. Второе обычно продается на развес, так как обладает коротким сроком хранения. При этом мороженое – древнее лакомство. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие этот продукт. Снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Охлажденные вина, соки и молочные продукты потребляли еще древние греки. Акутаг – эскимосское мороженое из ягод, мяса и сала. Фалуде – один из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до нашей эры и представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками, нити из пищевого крахмала. Европу познакомил с мороженым Марко Поло, привезший из Китая в 13 веке первые рецепты. Он даже написал книгу, посвященную полезным свойствам льда. В промышленных масштабах мороженое начали производить в 19 веке. Первая такая фабрика появилась в США, в Балтиморе, в 1851 году.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 22 сентября в 1764 году в России введены каменные верстовые столбы. В 1784 году основано первое русское поселение на Аляске. В 1839 году состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве.
2: Этот день тому назад.
4: Овны. 22 сентября избегайте новых необдуманных обещаний. Вы сейчас не сможете выполнить даже то, что уже было вами кому-то обещано.
5: Тельцы. От новых перспектив захватывает дух. Не спешите браться сразу за все. Начните с самого сложного.
4: Близнецы. Во вторник внесите незначительные корректировки в стратегию вашей работы, и вы заметно повысите свои шансы на успех.
6: Радио «Гороскоп».
5: Раки. Финансовые дела требуют вашего пристального внимания и вдумчивого анализа. Задайте себе вопросы и дайте на них честные ответы.
4: Львы. 22 сентября не время досадовать и негодовать, ведь это самым негативным образом скажется на вашем настроении и на результатах вашего труда.
5: Девы. Опасайтесь ставить перед собой грандиозные задачи. Будьте скромнее и проще, тогда вас ждет успех.
6: Радио «Гороскоп».
4: Весы. Во вторник избегайте встреч и тем более общения с незнакомыми людьми. Они принесут раздоры и беспорядок.
5: Скорпионы. Вы ощутите неожиданную усталость. Не задавайте себе лишних вопросов, иначе все это закончится депрессией.
4: Стрельцы. 22 сентября вы будете остро нуждаться в дополнительном финансировании. Но опираясь на свои принципы и уверенно идя к цели, вы найдете выход из трудного положения.
6: Радио «Гороскоп».
5: Козероги. Доброжелательное отношение к окружающим поможет преодолеть многие препятствия. Будьте открыты, и люди сами захотят на вас работать.
4: Водолей. Вторник будет наполнен легкими, ни к чему не обязывающими и ничем не ограниченными романтическими встречами.
5: Рыбы. Вы хотите жить на полную катушку, однако в результате можете утратить контроль.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: эфире прогноз погоды. Во вторник, 22 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 5 сантиметров и составил 167 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Овны. 22 сентября избегайте новых необдуманных обещаний. Вы сейчас не сможете выполнить даже то, что уже было вами кому-то обещано.
1: Тельцы. От новых перспектив захватывает дух. Не спешите браться сразу за все. Начните с самого сложного.
0: Близнецы. Во вторник внесите незначительные корректировки в стратегию вашей работы, и вы заметно повысите свои шансы на успех.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Финансовые дела требуют вашего пристального внимания и вдумчивого анализа. Задайте себе вопросы и дайте на них честные ответы.
0: Львы. 22 сентября не время досадовать и негодовать, ведь это самым негативным образом скажется на вашем настроении и на результатах вашего труда.
1: Девы. Опасайтесь ставить перед собой грандиозные задачи. Будьте скромнее и проще, тогда вас ждет успех.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник избегайте встреч и тем более общения с незнакомыми людьми. Они принесут раздоры и беспорядок.
1: Скорпионы. Вы ощутите неожиданную усталость. Не задавайте себе лишних вопросов, иначе все это закончится депрессией.
0: Стрельцы. 22 сентября вы будете остро нуждаться в дополнительном финансировании. Но опираясь на свои принципы и уверенно идя к цели, вы найдете выход из трудного положения.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Доброжелательное отношение к окружающим поможет преодолеть многие препятствия. Будьте открыты, и люди сами захотят на вас работать.
0: Водолей. Вторник будет наполнен легкими, ни к чему не обязывающими и ничем не ограниченными романтическими встречами.
1: Рыбы. Вы хотите жить на полную катушку, однако в результате можете утратить контроль.
2: Радио «Гороскоп».
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «Зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
4: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.